Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я Денис Каракос, и у меня хорошая новость. Иду в депутаты законодательного собрания Свердловской области. Выборы 20 сентября. Я тот самый человек, который объединил защитников Березовой рощи в Академическом. Мы сохранили 22 гектара леса, и это только начало. Там будет природный парк. Прошу 20 сентября голосовать за Справедливую Россию и за меня, Дениса Каракоза.
2: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 7. Сегодня днем до плюс 20. На Радио ИСИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатор и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила,

0: особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек. В УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части улицы, рассказали порталу 66 в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить Вайнера к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня, напоминает агентство. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Уралагротехсервис». Сумма двухлетнего контракта 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт улицы Вайнера продолжится, пишет портал 66. Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду. Доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18,20.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 2 сентября, второй день осени. И погода нас продолжает радовать сухой и еще теплой погодой. Днем до плюс 20, без осадков. Сейчас в центре Екатеринбурга солнечно и плюс 7. А что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
12: Управлять по-старому уже не работает.
13: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
12: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
13: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
12: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
13: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, Воротилинь, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
14: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской и на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. На Сибирском тракте от Базового переулка до Лесотехнического университета. В Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Железнодорожной эстакады. И на Большакова пробка от 8 марта до Московской. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
15: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 7. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Почему мужчинам сложнее худеть, чем женщинам, и где взять мотивацию? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:20 в центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем до плюс 20 и без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскин, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
0: Например, кто быстрее похудеет до обеда? Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.
4: Выборы 2026.
5: Почему нужно голосовать за Григория Бочерикова? Потому что он свой. Потому что он опытный хозяйственник. Возглавляет Ирбитский молочный завод. Потому что он молодой и энергичный. Потому что его поддерживают жители. Потому что он развивает экономику. Для него главное – сохранить традиции аграрного производства и уверенно строить будущее.
6: Команда «Справедливой России».
7: Алексей Снегирев, кандидат в депутаты Законодательного собрания по Серовскому округу. Мой опыт – это работа с людьми, их вопросами к власти. Справедливость начинается с уважения к каждому обращению. Я это знаю не понаслышке. Алексей Снегирев, «Справедливая Россия».
6: Команда «Справедливой России». 18-20 сентября поддержи «Справедливую Россию».
8: Реклама.
9: Калинка, еды нам привези-ка.
10: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 7, днем до плюс 20. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан осенью введет электронное разрешение на въезд в страну. Подача горячей воды в ряд микрорайонов Екатеринбурга с пониженной температурой и давлением связана с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. Гидравлический режим будет восстановлен, когда водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской подземной парковке по адресу Пирогова, строение номер 3/2. Новую меру соцподдержки бойцов вводит мэрия, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков популярны прически из 2000-х, рассказали стилисты порталу 360. Химическая завивка в моде из-за популярности аниме. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев фильмов. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 16-18. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 14-16. В Новоуральске плюс 13-15.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.

0: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздух.

0: Радио СИ, золотые хиты. 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. Сегодня, 2 сентября, отмечается День Российской Гвардии. Когда войска перестали быть потешными, а стали гвардейскими, узнаем минут через 5 на Радио СИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Здоровье – ключ к счастью.
5: Медицинский центр «Шанс».
4: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
5: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
6: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нива» 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
14: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. На Титова от Братской до Рижского переулка. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Московской от Обезной до Волгоградской. И на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Ее могли спутать с Ларой Фабиан, даже с Мирей Матье, но это Селин Дион и ее новая песня «Бонжур, пардон, мерси» на Радио 7. На часах 7:47 в центре Екатеринбурга плюс 8, а днем до плюс 20. Ну а сейчас на Радио 7 заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
8: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:53. Почему в нашем городе реконструируют некоторые остановки? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какие прически сейчас популярны у подростков как раз вот этой осенью. После новостей будем играть во вкусную игру. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ООО «СА SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня днем до плюс 20. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники. Об этом сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». Там пояснили, что до 8 вечера среды, 2 сентября, горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета из-за того, что она была переведена с обратного на подающий водопровод. Но эта вода безопасна, соответствует всем требованиям Санпин, отметили в компании, пишет «Новый день». В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастер». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастера» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Кастеры». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской парковке. Новую меру соцподдержки бойцов предоставит мэрия. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника либо члена его семьи. МБУ, городская служба автопарковок, предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу улицы Пирогова, строение 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля 2 метра 20 сантиметров, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама.

0: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 9, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 18-20.
1: Реклама.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 2 сентября. 8 часов и 8 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9. Сегодня днем до плюс 20. На Радио Си пришло время поиграть во вкусную игру. Сейчас начинается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Чтобы получить промокод, звоните на Радио Си и расскажите, кого вы хотите угостить. Вот так все просто. Передаем вкусные приветы, радуем близких друзей. Можно по какому-нибудь праздничному поводу, а можно и без. Кому дарить и как использовать промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, решать вам. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Дозвонитесь первым и назовите адресата, с кем бы хотели разделить промокод. 235-103.7, телефон Радио Си, пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас узнаем, как готовить автомобиль к осени. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайте. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Уникум на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Уникум на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: Радио Си с вами. 8 часов и 10 минут. В Екатеринбурге минут через 10 на Радио Си узнаем, с чего начинаются порой серьезные научные исследования. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
4: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское. Крестьянское. 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
10: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Советской от Восточной до Сулимова. На Титова от Братской до Рижского переулка. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Верхотурском проезде к проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
11: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами, на часах 8.15. У нас проходит вкусная игра, где нужно дозвониться на Радио Си быстрее всех и назвать адресата, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: А я хочу поучаствовать в розыгрыше промокода от Яндекс.Еды.
0: Как вас зовут?
1: Оксана.
0: Оксан, вы дозвонились, да, во вкусную игру.
1: Прекрасно, очень рада.
0: Осталось только узнать, с кем же вы хотите разделить промокод.
1: Со своим мужем.
0: А как муж зовут?
1: Андрей.
0: А почему именно с ним?
1: Ну, с кем же, не с соседом же. Ну, и у нас в пятницу день свадьбы. Вот как бы удачно еще получается.
0: Был или будет?
1: Вот будет в пятницу день свадьбы.
0: А, то есть вы в сентябре?
1: Ну, юбилей.
0: И даже юбилей?
1: Не юбилей, а просто дата. Не юбилей, дата свадьбы. Дата свадьбы.
0: Ну, юбилей бы звучал, конечно, круче для нашей игры.
1: Ну, конечно, круче.
0: А сколько?
1: 6 лет.
0: Так, задумались немножко. 6 или 7, а может быть 10. У вас как, год за 2 идет?
1: Год за 3.
0: Год за 3? Вот да. Это да, серьезное дело. Оксан, чем занимаетесь?
1: Работаю в МЧС.
0: Хорошо. А что ваш муж любит на обед, например? Или на ужин?
1: Ну, мы больше склоняемся в восточную кухню. Ну, хотя европейская тоже присутствует.
0: То есть уже в пятницу... По поводу вашего дня свадьбы что-нибудь такое закажете?
1: Ну да, конечно.
0: Из восточной кухни. Воля ваша. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов достается вам. Поздравляю вас.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем завтра, а буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. На часах 8.21 в центре Екатеринбурга плюс 9. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. Дозванивайтесь первым и получайте пару билетов на спектакль «Барышня-крестьянка» для лиц старше 12 лет, да, по повести Пушкина. 235-103.7, телефон Радио Си. Будьте внимательны. В игре сегодня 23 апреля. Если вы родились 23 апреля, набирайте прямо сейчас 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. 23 апреля в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как думаете, с чего начинается серьезное экологическое исследование? Сложные приборы, стерильные лаборатории? Ученые из университета Цюриха решили иначе и попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. Это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеальные ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. Впрочем, авторы исследования предупреждают, если ткань исчезла слишком быстро, возможно, почва просто перенасыщена удобрениями. В общем, если на выходных вы решите проверить здоровье вашего дачного участка, вы теперь знаете, что делать.
0: Подобные эксперименты лучше, конечно, запоминать, а еще лучше записывать, чтобы потом не было всевозможных сюрпризов. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из 3 пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
7: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в Центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
8: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
7: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8-800-550-92-88.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
10: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
11: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
15: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботы о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: 28 в центре плюс...
1: Уточнение странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
0: Почему мужчинам сложнее худеть, чем женщинам? Узнаем минут через 5 на Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. 65% водителей мужчин делают это регулярно, а 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем речь? Как вы думаете, телефон Радио Си 235-103-7?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Может быть, проверяет масло?
0: Масло? А вы давно проверяли?
1: У меня муж мне всегда заставляет проверять. Надо уже проверять.
0: Ну, вы, в смысле, сами щуп достаете?
1: А когда мне муж говорит, да, я сама щуп достаю утром на холодную, да. А когда забываю, ну, его уже прошу.
0: Ну, нет такого, да, что муж за вас все делает. И все-таки вы иногда. Знаете, да, а вот 65% водителей женщин вообще сами никогда не доставали щуп и не проверяли уровень масла в двигателе. Разгадали?
1: Ура!
0: Женщины вот часто перекладывают на мужей, братьев или на автосервисы вот эту вот функцию. Как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юля, а вы все-таки вот вас муж немножко стимулирует, да, чтобы вы тоже немножко смотрели.
1: Да, да, потому что у нас две машины, и он старается и за моей, и за своей, но все равно он иногда уезжает раньше меня на работу и говорит, не забудь проверить щуп. Я говорю, все хорошо.
0: Угу. А фотку скидываете?
1: А да, мы пишем на бумажке в основном, чтобы не забыть, через сколько нужно масло поменять.
0: Юль, ну сегодня разгадали невероятный вопрос, видимо, уже где-то в дороге, в пути.
1: Да, стою как раз-таки в очередь на заправку, да.
0: Угу. Все сами. В каком районе сейчас стоите?
1: Орджоникидзевский.
0: Перспектива есть сегодня заправиться?
1: Есть. Да, обязательно.
0: Хорошо. Юль, сегодня еще и выигрываете пару билетов на спектакль «Екатерина Великая». Я вас поздравляю.
1: Здорово. Спасибо вам огромное.
0: На здоровье. Сейчас поподробнее расскажу про спектакль, информация на правах рекламы. Перед зрителями история женщины и царицы, которая в памяти России осталась Екатериной Великой.

0: Но в связи с ремонтом спектакль мускомедии проходит на других площадках. И вот этот спектакль состоится 23 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12 для зрителей старше 16 лет.
1: А я Юлия Бондарева с Уралмаша разгадала невероятный вопрос на радио «Си». Ура!
0: Новый невероятный вопрос на радио «Си» будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
0: Например, устроить соревнование «Кто быстрее похудеет?» До обеда. Хорошего дня вам на радио «Си».
2: Реклама.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Оливия Дин, So Easy to Fall in Love. На часах 10:21 в центре Екатеринбурга плюс 13. Впереди у нас Мари-Клэр Дюбаль, The Rhythm is Magic, а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как думаете, с чего начинается серьезное экологическое исследование? Сложные приборы, стерильные лаборатории? Ученые из университета Цюриха решили иначе и попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. Это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеальные ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. Впрочем, авторы исследования предупреждают, если ткань исчезла слишком быстро, возможно, почва просто перенасыщена удобрениями. В общем, если на выходных вы решите проверить здоровье вашего дачного участка, вы теперь знаете, что делать.
0: А проверив здоровье участка таким образом, потом некоторым придется проверять свое психическое здоровье. Радуйся с вами, хорошего дня вам.
1: Выборы 2026.
4: Дмитрий Никаноров.
5: Кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по 20-му Ленинскому одномандатному избирательному округу от КПРФ.
4: Дмитрий Никаноров.
5: Инженер-атомщик. Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Ветеран труда. Член Союза журналистов. Кавалер Ордена Мужества. Дмитрий Никаноров.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио «Все» с вами, на часах 10:47. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 2 сентября. И сегодня день рождения у одного актера, голосом которого говорит, например, Винни-Пух. Кстати, как появился голос Пятачка, узнаем прямо сейчас на Радио «Все» во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «Все».

0: Радио СИ, золотые хиты. 10.56 в Екатеринбурге. Когда должна появиться горячая вода в домах, где ее нет? Об этом на Радио СИ в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что российские школьники массово завили волосы к 1 сентября и развеселили пользователей интернета. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио СИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 130 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов, а также над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что утром на подлете к столице были уничтожены 7 дронов ВСУ. По последним данным, в результате наводнения в Непале погибли 1127 человек. Об этом сообщает сегодня газета «Катманду Пост», ссылаясь на полицию. Пострадавших от наводнения районах удалось эвакуировать более 6500 человек. Но пропавшими без вести числится более 4800. На днях сообщалось, что в Непале пропали 12 россиян. Их поиски продолжаются, пишет РИА Новости. Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают в пятницу, 4 сентября. На сайте ЕТК при обращении в справочную службу появляется сообщение о проводимых работах на теплосетях до 16:00 пятницы, пишет «Новый день». Накануне вечером пресс-служба ЕТК сообщила о том, что в связи с ограничением подачи холодной воды на источники ПАО Т+, ограничена и подача горячей воды в дома на Эльмаше, а также в Верхней Пышмеве, к районах Вокзальный, Заречный, ВИС, Юго-Западный, Широкий, Речка, Центр и Вторчермет. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW, владельца накопившего 78 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП региона. Должник должен заплатить 42 тысячи рублей по штрафам и исполнительский сбор 103 тысячи рублей. С учетом ранее взысканных штрафов, рассказали в ведомстве. Приставы установили местонахождение машины должника, наложили на нее арест, оставив автомобиль владельцу на ответ хранения. Но он не сможет распоряжаться автомобилем, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области разрешили к продаже лимоны из Марокко, зараженные вредителем. Специалисты Россельхознадзора нашли в партии живую красную померанцевую щитовку. Она не опасна для сельхозугодий региона. Основной путь распространения – через зараженные саженцы и черенки, отметили специалисты. Сами плоды никакой опасности не представляют. Красная померанцевая щитовка – карантинный вредитель, который поражает не только цитрусовые, но, например, розы, инжир и виноград, пишет «Урару». Российские школьники массово завили волосы к 1 сентября и развеселили пользователей интернета. Видео показало в известной соцсети парикмахерской Санкт-Петербурга. Сначала в кадре ученики в салоне, в креслах во время завивки волос, затем демонстрируют кудри с постом. Поколение Альфа готовится к 1 сентября. Публикация набрала более 94 тысяч лайков и 6 тысяч комментариев, в том числе такие: «Это не Альфа, а поколение Альпака», или «Теперь это не наши мамы, теперь это наши дети» и так далее. Стилисты отмечают, что этой осенью у подростка популярны прически из 2000-х, кудри, как у героев аниме. Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: А сейчас на радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 15. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

На радио Си Араш Пьюэ Лав. 11:07. В Эфиморге. За окном прекрасный теплый осенний день. Сегодня 2 сентября. И такая осень нам по душе. Когда местами солнечно и очень тепло. И теплая погода к нам пришла надолго. Поэтому наслаждаемся теплой осенью и слушаем хорошую музыку. С вами Андрей Королев. День добрый.

0: На радио ИСИ настоящие музыкальные легенды. Только что Depeche Mode, Personal Jesus. 11:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. Теплая и сухая погода с нами на ближайшие пару недель. Впереди елка с песней «Пара», а еще послушаем Пола Маккартни «Hope of Deliverance» на радио ИСИ.
1: Выборы 2026.
2: Привет, Екатеринбург. Я ваш районный кандидат в депутаты Данила Попов. Каждый день лично общаюсь с жителями железнодорожного района по нашим с вами проблемам плохого состояния жилья, разбитых дворов, дорог, мусорок. Все эти проблемы должен решать ваш районный депутат, а не вы лично бегать по кабинетам и обивать пороги власти. Данила Попов открыт к вашим требованиям и решаю наши с вами житейские проблемы.
3: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ОСЗ «Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учительницу, подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно, заявили сегодня в компании «ЕМУП-Водоканал». Повреждения устранены, отмечает пресс-служба компании, пишет «Новый день». Между тем, на странице водоканала в соцсети ВКонтакте появляются гневные сообщения от горожан, у которых вода так и не появилась. Такие сообщения приходят из разных районов, в частности, из центра города, Свиза, Южного автовокзала, Эльмаша, Уралмаша. Накануне в некоторых районах Екатеринбурга пропала не только горячая вода, но и холодная. Вечером водоканал сообщал, что из-за технологического повреждения временно ограниченной подачи холодной воды на Уралмаше, Эльмаше и сортировке. В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Касторы». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов лишние огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты. Дары принимаются ежедневно на служебной проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8 утра и до 9 вечера. Полученные овощи и фрукты отправятся на кормокухню, затем их распределят по рационам для животных, пишет «Новый день». Голодный медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Хакасии. Об этом женщина рассказала своим друзьям, духовнику Игорю Мыльникову, а также тележурналисту Андрею Гришакову. Зверь резко сорвался и побежал в сторону отшельницы, но она, к счастью, не пострадала. Как сказал священник, испуга в голосе Агафьи не было, но за нее тревожно. Время голодное, какое-то нашествие медведей, цитирует священника «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

крыши лыском и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать сыном.

0: радио Си 103.7 FM, 14 дня 1 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам превосходной рабочей среды. Музыку обещаю великолепную. Впереди песня «Дракула». Это новинка на 103.7 FM. Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобей Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд», город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. Гранд 122-660-002-3693.
10: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
11: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 12.19, громкий рок-хит группы Kiss ждет нас дальше. Это I Was Made For Loving You, а прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя Wednesday, то есть среда, появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в Мэри Поппинс. «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Музыка, которую мы любим, это «Радио Си». В Екатеринбурге 12:30. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Региональным властям рекомендовано привить как минимум 60% населения, среди групп риска минимум 75%. 14-летний школьник, ранивший ножом одноклассника в одной из школ в Башкирии, доставлен в полицию, дает показания в присутствии родителей. СКР завел

0: Больше слов, больше музыки. Это Радио Си. Тройка золотых хитов впереди. Прекрасная Адель, Hello. Будут Vacuum, I Breathe. И в начале Сиси Кэтч, Soul Survivor.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
10: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
11: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
12: Нет, пока. А что?
11: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
13: Такай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
11: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
14: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: А следующий час у нас будет со спортивным уклоном. Разыграем билеты на матч «Урал-КамАЗ». Не пропустите. В конце этого часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Тебе за 1:02 в Екатеринбурге. Это Радио СИФ. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России. Это объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума, пишет агентство ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить как минимум 60% населения, а среди групп риска минимум 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса, отмечают в ведомстве. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Де юре правила вступили в силу еще накануне, но 1 сентября продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И по новому расписанию алкомаркеты и отделы по продаже спиртного работают с сегодняшнего дня, отмечает «Новый день». Также отныне в регионе полностью запрещена продажа алкоголя в День знаний 1 сентября, а также во вторую субботу сентября во Всероссийский День трезвости. В этом году он выпадает на 12 сентября. И в Международный день защиты детей – это 1 июня. Напоминает «Новый день». Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе, сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественная церемония с перерезанием ленточки не планируется, пишет портал 66. Открытие произойдет перед Международным фестивалем молодежи, который состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Но источник подчеркивает, что специально под мероприятие сроки не подгоняли. Так совпал график завершения работ. Развязка у Калины должна стать одним из ключевых транспортных объектов города и разгрузить проблемный перекресток в Екатеринбурге. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW, владельца накопившего 78 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП региона. Должник должен заплатить 42 тысячи рублей по штрафам и исполнительский сбор 103 тысячи рублей. С учетом ранее взысканных штрафов, рассказали в ведомстве. Приставы установили местонахождение машины должника, наложили на нее арест, оставив автомобиль владельцу на ответ хранения. Но он не сможет распоряжаться автомобилем, пишет «Комсомольская правда». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он выразил надежду на то, что наши спортсмены выступят успешно и докажут, что это безопасно. А также назвал это первым шагом и отметил, что та же ранняя ситуация складывалась с несколькими другими видами спорта. Ранее министр заявлял, что страны, которые препятствуют участию россиян в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. А политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Сток». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды», «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вы слушаете Радио Си. И прямо сейчас у нас футбольная игра. Вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Все просто. Прямо сейчас дозванивайтесь первым по номеру 235-103-7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС. ОТВ. ОГН 107-720-305-866-8-16+.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Это «Радио Си», и мы отправляем болельщиков на футбол. Наш номер 235-103-7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
1: Екатерина.
0: Несмотря на то, что вся эта неделя будет теплой, завершится она для вас жарко, готовьте шарфик. Вы отправляетесь на футбол.
1: Здорово.
0: Вы на работе?
1: На обеде.
0: Приятного вам аппетита. Я желаю вам классно сходить. Это будет воскресенье, еще раз напоминаю, 6 сентября.
1: Спасибо.
0: В это воскресенье, 6 сентября, в 17:00 на Екатеринбург-арене матч «Урал-КамАЗ». Без возрастных ограничений паспорт болельщика не нужен. А завтра, в четверг, в это же время, еще пара билетов. Радио Си, 103,7 FM.

0: Выборы 2026.
1: Уважаемые земляки, меня зовут Габас Даутов. Я много лет трудился машинистом экскаватора на Качканарском горнообогатительном комбинате. Проблемы рабочих людей я знаю из собственной жизни. Рабочий класс должен идти во власть. Я был и остаюсь человеком труда, а именно интересы трудящихся я представляю в законодательном собрании Свердловской области. 20 сентября вместе вернем России будущее.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас выпуск новостей. С нами Людмила Гусева.
1: Добрый день. Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Ранее Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Долгожданную развязку у Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе. Об этом сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Торжественные церемонии с перерезанием ленточки не планируют, пишет портал 66. Между тем, улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части Вайнера. На участке доделывают мелкие работы, пишет портал 66, ссылаясь на пресс-службу мэрии. Сегодня, 2 сентября, россияне смогут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Наблюдать пару можно будет сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, 2 часа и 54 минуты. Сейчас за окном всего плюс 15, и пошел дождь, но завтра, в пятницу и даже в субботу у нас до плюс 25. Зовут меня Катя Григорьева, я желаю вам легкого рабочего дня. Впереди у нас Three Doors Down, будет хит Here Without You, а в конце этого часа музыка, понятная без слов, Twin Peaks.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Белоярский – это наш дом. И он должен быть местом, где хочется жить. Я Роман Жуков, кандидат в депутаты ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Новые люди». Мы выступаем за Урал для жизни, за нормальные дороги, честное ЖКХ, порядок во дворах и решения, которые принимаются вместе с людьми. Пора ставить человека на первое место. Новые люди, новые решения.
7: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: радио «Сия» 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор выпуска ООСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого напал сверстник во время урока в школе. Его жизнь вне опасности, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. По предварительным данным, между двумя девятиклассниками произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож. Как сообщил источник портала Уфа1.ру, на мальчика, которого ударили ножом, и раньше жаловались, он доставал других учеников. Напавший школьник спокойный и положительный, но первый его несколько лет унижал, оскорблял и запугивал, рассказал источник. Между тем, СКР Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают 4 сентября. На сайте ЕТК сообщается, что на теплосетях идут работы до 16.00 пятницы, пишет «Новый день». Накануне вечером пресс-служба ЕТК сообщила, что из-за ограничений подачи холодной воды на источники компании «Т-Плюс» ограничены подачи горячей воды в дома на Эльмаше, Верхней Пышме, микрорайонах Вокзальный, Заречный, ВИС, Юго-Западный, а также Широкая речка, центры Втор-Чермет. Между тем, накануне вечером в ряде микрорайонов Екатеринбурга пропал и холодная вода из-за технологического нарушения. В водоканале сообщили, что повреждение устранено, с вечера вода подается штатно. В Свердловской области возвращается летняя погода. Уже завтра в Екатеринбурге ожидается до плюс 25 градусов днем. К концу недели возможны небольшие дожди, сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Регион окажется под влиянием гребня антициклона, который будет смещаться в сторону Западной Сибири, пишет Урару. Сайт «Росгидромета» обещает небольшие дожди в Екатеринбурге в выходные, в остальные дни вплоть до вторника сухую погоду. Тепло сохранится, температура днем до середины следующей недели составит от плюс 22 до 25. Сегодня, 2 сентября, россияне могут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Пару можно будет видеть сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом в небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее, с холодным бело-голубым оттенком, пишет московский комсомолец. Одним из главных астрономических событий сентября станет пик яркости Венеры 22 сентября. В этот день планета будет выглядеть особенно ослепительно. Для владельцев телескопов откроется удивительный вид. Венера предстанет в форме тонкого серпа, напоминающего уменьшенную копию молодой Луны. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: там, где музыка прежде всего, это Радио Си. 15.12 в Екатеринбурге. Мы продолжаем активно трудиться под любимые песни. Альфа Виль, Forever Young дальше. И Оливия Адамс, Fool Me Once. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Казанова.
3: Ех.

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 2990 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
2: Березовский и Екатеринбург – добрые соседи. Здесь мы живем, здесь растут наши дети, и я искренне хочу, чтобы в наших городах было уютно и комфортно каждому. Я иду в законодательное собрание, чтобы сделать дороги безопасными, школы современными, а дворы благоустроенными, чтобы в домах всегда было тепло, а проблем становилось меньше. Давайте вместе делать наш общий дом к лучшему. С уважением, Песцов Евгений.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: России, 103.7 FM, 15.31, сейчас новости, и познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Кампания по вакцинации от гриппа началась в России, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Региональным властям рекомендовано привить как минимум 60% населения, среди групп риска минимум 75%. 14-летний школьник, ранивший ножом одноклассника в одной из школ в Башкирии, доставлен в полицию, дает показания в присутствии родителей. СКР завел уголовное дело, пишет Коммерсант. Угрозы жизни пострадавшего ученика нет. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году. С 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя на 2 часа. Теперь его можно купить с 9 утра до 10 вечера. Накануне продажа спиртного во всем регионе была запрещена вовсе. И за Дня знаний по новому расписанию продажа спиртного начинается сегодня, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радиоси.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дэвид Гетта и Сэм Мартин, 99-й Стинг и в начале 88-й Миллиан Фармер. Спонсор у Интерлингва, языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Екатеринбурге без 1:04. Вы слушаете Радио Си. Ace of Base. Красиво открою час. Следующий — это Don't Turn Around. А в конце этого музыка понятная без слов. Это Эдвард Симони на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 16.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Добрый день. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» написали обращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и попросили помочь с заправкой без очередей. Гигантские очереди на АЗС ставят под угрозу спасательные операции. По словам поисковиков, они испытывали сложности все лето, но раньше с этим удавалось как-то справляться. Например, заправляться глубокой ночью в отдаленных от Екатеринбурга поселках. В последние 2 недели этот вариант не работает. Есть только 2 способа. Либо стоять по 4 часа в очереди, либо заправляться на очень дорогих заправках. А «Лиза Алерт» никакого финансирования не получает. Волонтеры работают бесплатно и заправляются за свой счет, сообщает Ядин. В Екатеринбурге приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки БПЛА. Этим занимается застройщик, с которым договорился зам главы города Рустам Галямов. В основном в домах выбило окна. Напомню, что Екатеринбург подвергся атаке вражеских дронов утром 31 августа. В результате обломки беспилотников упали возле логистического центра и попали в 3 жилых многоэтажки. Пострадали 4 человека, погибших нет, пишет «Комсомольская правда». Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября, сразу после проведения Международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. По его словам, наши лыжники возвращаются на международные турниры уже в этом сезоне. Пока в нейтральном статусе, но это уже большой шаг вперед, цитирует главу Минспорта газета «Коммерсант». Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И о погоде на четверг. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: зимой и с осенью пока повременим. На завтра нам синоптики обещают плюс 25. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного настроения. Впереди у нас музыкальный нон-стоп, а там смысловые галлюцинации, Эрос Рамазотти и Оливия Дин. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: 5-го. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Елена Пипе.
1: Добрый день. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Так он прокомментировал угрозы Зеленского, который заявил, что российское небо становится небезопасным для авиакомпаний. Вернуть горячую воду жителям ряда районов Екатеринбурга обещают 4 сентября. Подача горячей воды ограничена из-за ограничений подачи холодной воды на теплоисточники компании Т+. Решить проблему обещают до 16 часов пятницы. На всероссийском забеге «Кросс-нации» в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, участие бесплатное и регистрация уже началась. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск на срок до 5 дней за свой счет. Для этого нужно подать письменное заявление работодателю, и тот будет не вправе отказать, напоминают эксперты, на которых ссылается РИА Новости. Елена Пипия, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 25.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможны противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные призы. А вы продолжайте радовать близких и друзей, ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, достаточно дозвониться

и назвать того, с кем хотите разделить приз. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра на 103.7 FM и выигрывайте. Подробности на нашем сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Григуар, улица звезд, нежнейшая Эйния, Caribbean Blue. И в начале Абба, Dancing Queen, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Без 5:05 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам теплого и уютного вечера под золотые хиты. Дальше встречайте Романа Калашникова. В конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Более 2,5 миллионов избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, подано 2 672 041 заявление, сообщает Интерфакс. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные и муниципальные выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз, например, из Баженова Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки, пишет агентство ИАН со ссылкой на источники. Шабровская нефтебаза принадлежит Газпромнефти. По словам знакомого с ситуацией собеседника, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. В Ирбите и Ирбитском районе наиболее пострадавших от дождевого паводка в июле продолжается выплата компенсации. Делаются выплаты единовременной материальной помощи и компенсации по утрате имущества. В общей сложности, по данным городских и районных властей, людям выплатили уже 150 миллионов рублей, и часть заявлений еще в работе, сообщает «Новый день». В России стартовали съемки нового спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Никитой Кологривым в главной роли. Производством занимаются две кинокомпании и футбольный клуб «Динамо». В центре сюжета главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов, чья жесткая мотивационная речь в раздевалке неожиданно становится достоянием общественности, и, несмотря на победу, тренера требуют отменить. Вместе с Кологривым снимаются Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Евгения Медведева, певица Жасмин, Александра Розанова и другие. В российском прокате «Тренировка гнева» с 16 сентября следующего года. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама.

0: Ольги Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио СИС. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Кино «Красно-желтые дни» на радио Си 103.7 FM. Сегодня, кстати, впервые обратил внимание, что кое-где пока еще еле-еле заметно, но все-таки начала уже желтеть листва. Осень. Прекрасного вечера вам, друзья. Вы в компании радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Классная музыка для вас. И дальше у нас через минуту, например, Шабузи «A Bar Song».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Умнику

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Сегодня в Кировском. Кофе Нескафе Голд. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб. 99,99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Березовский тракт от Трудовой до ИГАДа, плотно на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова, а Фурманова стоит от Белинского до Московской улицы, Шевская от Тепличной до Космонавтов, Куйбышева от Хохрякова до улицы Луначарского.
6: Радио Си, 103,7 FM.

0: Финал рабочего дня, классная музыка, вы в компании «Радио Си». Мы только что послушали Бонни Тайлер. На старте у нас такая драйвовая, мотивирующая песня от Зиверт «Wake Up» на «Радио Си».
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Хулио Иглесиас и Долли Партон на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Алекс Уоррен, Fever Dream, это через полторы минуты, ну а сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый вечер. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Очередной жертвой кибермошенников стала 30-летняя жительница Первоуральска, которая потеряла 2 миллиона рублей, пытаясь разбогатеть на инвестициях. О возможности хорошо заработать ей рассказал новый знакомый из интернета. Пострадавшая в итоге обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. В предстоящем сезоне КХЛ и екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» будет бороться за Кубок Гагарина. Такую цель назвал главный тренер клуба Алексей Кудашов. Первый матч сезона «Автомобилист» проведет 5 сентября на УГМК-арене против московского «Динамо». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем до плюс 25. Это теплее, чем сегодня.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете «Радио Си». Дальше «Золотая коллекция». Включаем Кэти Перри. Также услышим Майкла Джексона «Giving to Me». Можно, кстати, в этой песне обратить внимание на гитарное соло. Его записал участник группы Guns N' Roses. Он специально для этого прилетал в Лос-Анджелес, хотя в тот момент его группа находилась в совершенно другом месте. Но результат услышим в «Золотой коллекции». И начнем выпуск с Сэм Браун.
1: Реклама.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
3: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами. 269,99. За 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нива». 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
0: 124-730-3084-60. Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшие скопления машин – это Березовский тракт от Трудовой до ИКАДа, Титова от Братской до Рижского переулка. Отмечу Космонавтов от Старых Большевиков до Ломоносова, Московская стоит от Хомякова до Куйбышева, Шевская – от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
10: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На Радио Си в золотой коллекции мы послушали Кэти Перри «Hot and Cold», то горячий, то холодный. В плане погоды у нас обратная динамика, сегодня довольно прохладно, а вот завтра будет значительно теплее. Подробнее расскажу в прогнозе буквально через 6 минут. Также послушаем Элтона Джона «Believe» и через минуту музыка, понятная без слов. Линдси Стирлинг на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: 18.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый вечер. Российское генконсульство в Анталии держит на контроле вопрос об отмене рейсов турецкого лоукостера «Пегасус», сообщает ТАСС со ссылкой на дип-представительство. Россиянам, которые не смогли улететь из-за отмен, при необходимости предоставят отели и питание. Ранее авиакомпания «Пегасус» отменила ряд рейсов между городами Турции и России по техническим и оперативным причинам. Это цитата. Несколько рейсов между Стамбулом и Москвой отменили также турецкие авиалинии. Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным и де-факто будет закрываться для гражданской авиации из-за активности украинских беспилотников. Он призвал международные авиакомпании, летающие в Россию, учитывать риски, передает ТАСС. Горячую воду вернули в часть районов Екатеринбурга. Как пишет Е1, энергетики восстановили горячее водоснабжение в центре, Кировском районе, на широкой речке, в юго-западном микрорайоне. В остальных районах хотят вернуть воду в четверг до полудня. В компании Т-Плюс объяснили, что после заполнения сетей за подачу горячей воды в дома отвечают уже их управляющие организации. Если воды все еще нет, советуют обращаться в свою УК или товарищество собственников жилья. В автобус-городке собралась пробка из трамваев. Движение трамваев на пересечении улиц Блюхера и Гагарина встало из-за аварии. Водитель легкового автомобиля врезался в вагон, работающий по маршруту номер 18. По словам очевидцев, стоят трамваи в сторону Уральской, Блюхера, в сторону Ленина едут. Как сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга, задержано движение трамваев номер 4, 12, 18 и 23 в направлении остановки Блюхера. На дороге собралась пробка. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября. Поучаствовать можно бесплатно. Регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований. Но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. Во всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака – Trago Xient и свою эмблему. Об этом сообщает газета «Ру». Регистрация товарных знаков дает компании право продавать в стране самые разные товары – от машин и самолетов до колясок, мебели и домиков для животных, сообщают телеграм-каналы. Доллар – 86.75, евро – 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью плюс 8-10, днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С нами только что Элтон Джон, Believe, на радио Си, золотые хиты. Мы к ним скоро вернемся, пока давайте поговорим об автомобилях. Минуту драйва на радио Си представляет ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Реклама.

0: минимальной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Желаю вам прекрасного вечера. Вы слушаете «Радио Си». Дальше цепляющая песня от «Город 312» «Вне зоны доступа».
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в Центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
10: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
9: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Маневровая улица от Автомагистральной до Таватуйской, плотно на Березовском тракте от Барьерной до ИКАДа. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской, Бибеля от Таватуйской до Автомагистральной улицы, Большакова от Степана Разина до Серова. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Тейм Импала и Дженни на Радио Си, музыка, которую мы любим. От новинок переходим к песням, проверенным временем. У нас дальше Сиси Кейдж, Heaven and Hell на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Всем привет, меня зовут Егор Перминов. В политике я с 2021 года, и за это время я инвестировал в детский клуб и студию звукозаписи. Защищал народное имущество и добивался ремонта дорог. О проблемах нашей медицины я заявил на всю страну. Я никогда не оставался равнодушным. Ваш выбор определяет наше будущее. Егор Перминов, кандидат в законодательное собрание от партии «Справедливая Россия».
3: Железнодорожный – это не просто территория на карте. Это наши дома, школы, дворы и дороги. Это район с твердым характером и добрыми людьми, которые умеют трудиться и держать слово. Я, Дмитрий Ноженко, иду на выборы, чтобы важные для жителей вопросы получали конкретные решения, а интересы железнодорожного учитывались.
4: С 18 по 20 сентября поддержите сильный голос района. Дмитрий Ноженко, кандидат в депутаты законодательного собрания Свердловской области. Опыт, энергия, результат.

0: Амальбенд «Ма философии» на Радио 7, музыка, которую мы любим. С нами дальше Зейн Малик и Сиа, «Dust Till Dawn». Это через 3 минуты. Сейчас же встречаем Анну Романову на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем книгу «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора» 12+. Чтобы забрать приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7 и книга ваша 235-103-7. На радио «Си» играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа. Умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сейчас ситуация на дорогах. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это маневровая от автомагистральной до Таватуйской. Здесь скорость потока 3 км в час. Отмечу Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Старых большевиков от Карепина до улицы Фронтовых бригад. А Рижский переулок от Московской улицы до 8 марта.
2: Радио Си. 103,7 FM.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие друзья, меня зовут Николаев Николай Николаевич. И я кандидат в законодательное собрание Свердловской области от КПРФ. Призываю вас, нет, я умоляю вас, приходите 20 сентября на выборы, поскольку без вашего голоса машину тотальных запретов не остановить. Голосуй за себя, голосуй за свои интересы, голосуй за КПРФ.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
3: Давайте посчитаем до трех и вручим приз. На Радио Си играем в третий звонок.
4: Меня Николай зовут, я из Канцкральского.
3: Николай, вы обогнали всех.
4: Ура, лидер должен быть один.
3: Спасибо вам.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Какие? Какие вы дозвонились?
3: Вы номер два. Вам передавать приветы.
5: Мы передаем приветы всему городу Среднеуральску, Верхней Пышме. Передаю привет любимому мужу Михаилу. И можно поздравить у вас в прямом эфире свою тетю? У нее сегодня день рождения.
3: Конечно, нужно. Давайте.
5: Я поздравляю свою тетю Аню с днем рождения. Желаю ей всего самого хорошего, полного бака бензина.
3: О, да.
5: Было всегда хорошее настроение. Спасибо, до свидания.
6: Добрый вечер, это опять Николай с Каменск-Уральского.
3: Вот скажите, вот я смотрю, параллельно идут звонки. Каждый раз, когда вот такая история, я, честно говоря, удивляюсь. Ну как же так? Ну что ж, вы уж догадались.
6: Да нет, еще не догадался.
3: Ну как же не догадались-то?
6: Что третий?
3: Да.
6: Ну, наверное, да.
3: Расскажите,
6: да.
3: Как у вас с бензином? Успели сегодня заправиться?
6: Да нет, я сегодня там прокатился по городу. У меня еще осталось 15 литров бензина в баке. Ну, очередь очень большая. На одной только заправке, на остальных там бензина нет. Вот на трех, где я заправлялся. Очень тяжко. Мне выходные надо сына провожать. Это улетает. Еще в Кольцово ехать не знаю.
3: Давайте о приятном. Вручу вам книгу. Это называется она «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника». Вы номер три. Я вас поздравляю.
6: Отлично. Спасибо большое. Спасибо.
3: Далее на правах рекламы. Из книги вы узнаете о творческом, жизненном и духовном пути одного из самых загадочных живописцев Николая Рериха для читателей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, конечно же, вручать призы. А впереди у нас музыка Evanescence, My Model.

0: Сара Кунар на Радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, а через минуту у нас музыка, понятная без слов, мелодия Палладио, Эскала.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.
0: Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Санкт-Петербурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Фура с резиной вспыхнула на Екатеринбургской кольцевой дороге в понедельник вечером. По словам горожан, клубы черного дыма были видны из разных районов города. Как уточняет Е1, вспыхнул прицеп с автошинами. Он практически полностью выгорел на дороге в районе Мичуринского. К месту ЧП прибыли 8 спасателей на 2 пожарных машинах. По данным регионального МЧС, инцидент произошел на 61-м километре Екатеринбургской кольцевой. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-сим-дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительной редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью в Екатеринбурге плюс 8-10, а днем плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Настоящий суперхит середины 90-х, если правильно помню, 95-го года. Never Gonna Say I'm Sorry. С нами только что Ace of Base на Радио Си, музыка, которую мы любим. Желаю всем прекрасного осеннего вечера. К хитам мы совсем скоро вернемся. Пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
0: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Желаю всем прекрасного осеннего вечера в компании Радио Си. Возвращаемся к музыке буквально через минуту. На Радио Си такая приятная даже с капелькой ностальгии песня «Я люблю». Хай-фай.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.
17: Радио Си.
18: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
17: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партии, идущих на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Напоминаю, по закону время 30 минут пропорционально делится между теми представителями, кто пришел на эфир. Сегодня у нас два представителя от партии «Новые люди» — Ирина Виноградова. Ирина Маратовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И от партии «Коммунистической партии Российской Федерации» Николай Николаев. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Итак, ну, регламент вам уже известен. Сначала вступительное слово, потом у вас будет возможность задать друг другу несколько вопросов. Если что, я задам тоже вопрос для двоих, потому что сегодня два человека, и все-таки мы это время можем немножко разделить по-другому, не как обычно. И для вступительного слова 2 минуты. Николай Николаевич, ваш.
3: Да, здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Николаев Николай Николаевич. Я кандидат в депутаты законодательного собрания Свердловской области от КПРФ. Вы знаете, поскольку мерилом любых слов является не болтовня все-таки, а конкретное действие, поэтому хочу рассказать о тех успехах, которые были у КПРФ Свердловской области за прошлый созыв. Сумасшедшая, вопиющая ситуация сложилась в Сесерском округе, когда на землях сельскохозяйственного назначения хотели построить не что-нибудь, а мусорный полигон. Вы вдумайтесь. Когда областные власти в интересах частной компании «Рифей» пытались пропихнуть строительство мусорного полигона в Сесерте, депутаты всех партий, в том числе «Справедливая Россия», ЛДПР, ну, коих, если честно, я сам считаю правой и левой рукой, по сути, этой партии власти, поддержали предложенные, естественно, «Единой России» два закона. Суть закона в том, чтобы забрать у муниципалитетов право утверждать собственный генплан и отдать эти полномочия областным чиновникам. Ну и, конечно, второй закон – это отменить обязательное обсуждение по градостроительным вопросам. Единственная партия, которая проголосовала против этих, ну, по сути, абсурдных законов – это КПРФ. Потому что это очередной шаг, на самом деле, в помощь строительным и коммунальным олигархам области. Мы считаем, что учитывать и спрашивать мнение людей по таким важным вопросам принципиально необходимо. Благодаря слаженной работе депутатов, коммунистов, конечно, активной гражданской позиции жителей Сесерти, ну, знаете, пользуясь случаем, хочу здесь, в Радио Си, передать и поблагодарить их лично за активную гражданскую позицию. Вот я даже, знаете, вот не постесняюсь, у нас радиоэфир, а я покажу, вот с собой взял специально цветную распечатку, ведущему покажу. Видите, какое количество людей вышло? Посмотрите, десятки плакатов людей, которые против строительства полигона. Это все реальность, та, которая была, и которая, кстати, замалчивается федеральной властью. Уж оригинально тем более. И, собственно говоря, благодаря этой слаженной работе удалось добиться невозможного. Отменить строительство этого преступного полигона. Преступный я не просто так его называю, потому что руководители этой компании сейчас находятся под следствием. И отменить... Ну, у нас время заканчивается, вы меня прекрасно поняли, потому что дела — это мерило всего. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ирина Маратовна, слово вам.
2: Добрый день, любимые мои друзья. Меня зовут Ирина Виноградова. Я представляю партию «Новые люди», являюсь ее руководителем. И в своем вводном слове хотелось бы сказать, наверное, основные мысли, с которыми мы идем на дебаты, с которыми мы обращаемся сегодня, завтра и будем обращаться к вам. Смотрите, Свердловская область – это сегодня один из сильнейших регионов страны. Я сама здесь родилась, выросла, я здесь живут моя семья, мои друзья. И здесь, безусловно, умеют работать, создавать бизнес, строить заводы, развивать науку. Но слишком часто нам с вами, сильным людям, приходится не получать поддержку от государства, а преодолевать его, а иногда даже унижаться и выпрашивать каких-то обыденных услуг и просьб. Сегодня можно спорить о партиях, можно спорить о процентах, об идеологиях, что, собственно, сегодня мы и делаем на дебатах. Но после выборов люди снова останутся один на один со своей обычной жизнью, где им все так же нужно попасть к врачу, нужно отвезти ребенка в школу, доехать до работы, заплатить за ЖКХ, открыть свое дело, купить или снять жилье. И, конечно же, понимать, что наше с вами мнение вообще что-то значит. Каждый день мы вынуждены преодолевать сотни препятствий на нашем пути. Мы, партия «Новые люди», хотим Свердловскую область, где деньги остаются в регионе, чиновники отвечают за тот результат, который они заявляют, а у людей есть реальная возможность влиять на решение власти. Человек не должен тратить жизни на очереди, на справки, на борьбу с системой, ну и, конечно же, на мысли, а как обойти сегодняшний очередной нелепый запрет. Поэтому принцип партии «Новые люди» простой. Люди важнее всего, а Урал должен быть регионом для жизни.
1: Спасибо, Ирина Маратовна. Ваш вопрос Николаю Николаевичу.
2: Да, у меня вопрос моему коллеге из КПРФ. Сегодня интернет стал для нас таким же важным инструментом жизни, как транспорт или коммунальные услуги. Я думаю, здесь вы со мной согласитесь, и все наши слушатели тоже сегодня этот тезис поддержат. Через него мы получаем с вами образование, мы находим работу, общаемся с близкими, мы, конечно же, развиваем бизнес. Но мы видим, что в условиях ограничения цифровой среды очень часто становятся непрозрачными для граждан. В партии «Новые люди» мы считаем, что современные технологии должны расширять возможности человека, а не ограничивать их. Поэтому предлагаем, чтобы блокировка интернет-ресурсов происходило только по решению суда, с понятными основаниями, сроками, возможностью обжалования. Выступаем за то, чтобы государство доверяло людям и создавало условия для развития, а не строило систему постоянного контроля. И у меня вопрос к вам. Коммунистическая партия десятилетиями говорит о защите прав граждан, говорит о социальной справедливости. Но скажите, почему в вашей политической повестке, в том числе региональной, поскольку сегодня у нас дебаты выборов, ЗАГС, собрания, практически отсутствует тема защиты цифровых прав граждан, которые, на наш взгляд, сегодня уже являются буквально базовыми для людей? И почему вы не выступаете за понятные правила работы интернета и защиту людей от необоснованных ограничений?
1: Николай Николаевич.
3: Ложь, это естественно, потому что, вот знаете, я даже с собой взял газетку, смотрите, видите, вот шаг номер 9, интернет без цензуры. Это вот я вам прям показываю, покажу вот так же радиоведущему. Здесь, обратите внимание, моя фотография, это прям моя тематика. Дело в том, что КПРФ активнейшим образом выступает против, например, блокировки того же Телеграма. Мы об этом вообще говорим на каждом эфире при возможности, уж когда речь заходит об интернете в том числе. Поэтому, что касается свободы в интернете и того, что интернет должен быть доступным, это очевидно, здесь никаких проблем нету с точки зрения КПРФ. Вот даже у меня, знаете, процитирую. «Доступный и безопасный интернет – право каждого. Прекратим необоснованные блокировки. Защитим цифровые права, усилим борьбу с интернет-мошенниками». Это прямо наша, это программа. То есть, чтобы понимали, это не просто там лозунг, это программа партии, вот она у нас изложена в газете. Всем, кому надо, на машинные 3 эти выпуски газет, они у нас есть, обязательно забирайте. Все, спасибо большое.
1: Спасибо, Николай Николаевич, тогда ваш вопрос.
3: Ну, знаете, сложно задавать вопрос партии, которая, я бы, честно говоря, назвал бы немножко no-name. В том плане, что за 5 лет работы я вообще не увидел ничего, что сделала эта партия за 5 лет. Целых 5 лет – это огромное количество времени. Пятилетка по советским меркам. Там строили не то что мосты, там прокладывали огромные путепроводы сумасшедших размеров. Все, что я видел за 5 лет – это зелененьких слоников в городе и огромное количество вложенных денег в пиар. Реальных побед нету. Вот у меня вопрос. Что вы хотите сделать в новом избирательном цикле? Удивите меня, пожалуйста.
2: Спасибо за вопрос. Интересный вопрос про партию No Name. Хочу напомнить, что Николай Николаев был кандидатом от партии
3: «Новые
2: люди».
3: Я могу прокомментировать.
2: Да, отлично. Сейчас пока я отвечаю. В 2021 году. Давайте я не буду отвечать на вопрос про избирательный цикл в будущем, потому что это программа партии, мы с вами с ней о ней сегодня еще поговорим завтра, и говорили уже. Наверное, я отвечу на самый главный тейк, вопрос, который был, что мы ничего не сделали. Во-первых, спасибо, что вы видели наших слоников. Значит, мы хорошо работаем, и мы заметны. Но тоже не нужно те вещи, которые действительно реально были сделаны за эти 5 лет, обесценивать и превращать их... опять же, вот как вы сказали вначале, что это ложь, я повторюсь, наверное, в ответ вам, это действительно ложь. Давайте несколько кейсов расскажу, пока есть время ответить. Во-первых, 23-й год. Именно мы защитили Визовский пляж от застройки, которая там планировалась проводить. Там были также общественные слушания. Выходило больше 1000 человек, и мы вместе с жителями неоднократно, не один день вместе стояли, обсуждали новые проекты развития. Именно мы отстояли этот Визовский пляж, и именно поэтому сегодня он сохранен как общественное бесплатное место, где каждый может со своей семьей, со своими друзьями гулять, и в том числе это заслуга партии «Новые люди». Дальше. Возьмем один из последних кейсов. Деревня Часовая, маленькая деревня в Каменском районе. 2 недели сидела без воды. Писала сотни обращений в управляющей компании, писала обращения к депутатам. Но именно партия «Новые люди» помогла связаться с главой Каменского района, и проблема решилась. Именно мы здесь поспособствовали для того, чтобы эта проблема была как минимум услышана. Понятно, что не мы провели там воду, но именно благодаря партии, в том числе, эта проблема была решена. Например, дальше. Проект «Бирюзовый патруль» вынесли на федеральный уровень проблем докхантеров в Екатеринбурге, потому что проблема докхантеров действительно актуальна была для нас. И те, кто и сегодня являются владельцами домашних животных, а особенно те, кто, к сожалению, сталкивался с тем, что он был вынужден потерять домашнего питомца в такой ужасной ситуации, именно мы вынесли на федеральный уровень эту проблему, активизировали жителей, собирали больше тысячи и тысячи подписей в защиту этого, и несколько кейсов вынесли в полицию и даже нашли правонарушителей. жителей. И здесь можно перечислять сотни кейсов, каких-то маленьких, где-то больших, и помощь капитальных ремонтов общежития, и также помощь мусорных полигонов в Карпинске, помощь в постройке дома без канализации и так далее. Эти все кейсы, их великое количество, но просто мы, в отличие от вас, мы не кричим про то, что мы сделали, и так люди, кому мы помогли, об этом знают. Мы будем говорить про то, что мы сделаем. Это самое важное.
1: Хорошо. Ирина Маратовна, ваш вопрос.
2: Да, у меня будет... сейчас, одну секунду. Такой вопрос. Сегодня многие женщины совмещают работу, воспитание детей, заботу о семье, и часто сегодня женщины остаются на один со своими проблемами. Какими? Например, нехватка инфраструктуры, сложность возвращения на рынок труда после декрета, отсутствие поддержки в сложных жизненных ситуациях. Мы в партии «Новые люди» считаем, что поддержка семьи — это не только про выплаты, да, это не только про деньги. Это возможность человеку самостоятельно строить жизнь. Доступное жилье, гибкая занятость для родителей, для детей до 3 лет, развитие семейной инфраструктуры. КПРФ часто говорит о социальной защите сегодня. Но почему ваша партия в регионе не предлагает современных механизмов поддержки женщин? Например, гибкой занятости для родителей, развитие родительских сообществ, цифровых сервисов поддержки. И в целом могли бы рассказать про вашу социальную политику в отношении этого вопроса.
1: Спасибо.
3: Ну, Ирина Маратовна, вот у меня, я так понимаю, что у вас все-таки нет детей, у меня вот они есть, у меня их двое. И вот как раз, кстати, родились за предыдущий избирательный цикл, за 5-летку. Вот говори о том, какие конкретные шаги можно сделать за целых 5 лет. 2 детей можно родить. Вот. И вот, честно говоря, для женщин это, вот, честно скажу, демографическая политика, социальная политика, политика семей, это для меня не пустой звук. Дело в том, что у нас в партии есть прекрасный кандидат, депутат Талицы, действующий депутат Талицы, Светлана Васильева, у которой в свои 30 лет уже 6 детей. Да, то есть мы прекрасно знаем, как нужно прорабатывать данную тему. И этот депутат, кстати, является для нас, вы знаете, как раз таким человеком, который своим нутром знает, что нужно сделать, и через нее мы эти инициативы проводим. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я, видимо, буду все-таки рекомендовать нашу программную газету, потому что у нас здесь есть вот по шагам все это перечислено. Я не хочу перечитывать, потому что это бессмысленно. Но все-таки вы должны понимать, что по социальной политике, в принципе, КПРФ занимает всегда позицию поддержки, ну, самых простых людей, потому что рабочий класс именно... на его благополучие и строится благополучие государства. Поэтому здесь обращайтесь к нашей программе. Здесь все написано дотошно. Если хотите, давайте в следующий раз я вам процитирую. Спасибо.
1: Спасибо, Николай Николаевич. Ваш вопрос.
3: Ну, знаете, значит, был такой комментарий, что я выдвигался от «Новых людей» в 2021 году. Угу. Да, здесь надо понимать историю вопроса. Дело в том, что я был в командировке в Москве по другому своему случаю, когда, ну, у меня есть такое достижение, я посадил банкира, уж извините, да, и был в Москве, так случилось. И, соответственно, меня, на самом деле, «Новые люди» пригласили тогда избираться от них. Это сделало не регион, это сделал, это Москва пригласила меня. Естественно, они просто посмотрели мои достижения объективные. Эти, кстати, достижения за последние 5 лет, тогда я заставил банкира вернуть 5,5 миллиардов, сейчас 11 миллиардов. И вот эти достижения они увидели и пригласили меня. Ну вот, в общем-то, и вся история вопроса. Но, к сожалению, на сегодняшний день партия «Новые люди», у них был единственный, всего-навсего единственный паровоз, это господин Зайченко. И на сегодняшний день тот, за кого все голосовали, по большому счету, его он через несколько месяцев просто слился. У меня вообще нет вопросов для партии «Новые люди», потому что, еще раз говорю, она не имеет ни истории, она не имеет ни каких-то вменяемых достижений. Что задавать? Пусть сами расскажут о себе. Я говорю, я спросил свой первый вопрос. Какие у вас будут достижения? Что вы... Я просто не просто так спрашиваю, потому что через 5 лет я спрошу вас, чего вы достигли. Вы сказали только что в ответе на первый вопрос, что вы готовы рассказывать о своих будущих достижениях. Но вы не так и не назвали ни одного. То есть хотя бы что вы хотите сделать?
1: Ирина Маратовна.
2: Да, я удивлена от слов человека, который планирует быть депутатом, что у него нет вопросов. Поскольку вопросов нет, позвольте использовать это время в честь 1 сентября, в честь прекрасного праздника Дня знаний. Я расскажу, наверное, сейчас вам, уважаемые слушатели, про наш блок, связанный с программой по образованию. Прежде всего, хочу отметить, что в региональной программе партии «Новые люди» есть 10 больших блоков, и один из них называется «Образование и карьера без границ». И, наверное, начнем с того, что человек в целом, я думаю, вы со мной согласитесь, должен иметь возможность построить успешную карьеру в своем родном городе, в Свердловской области, в регионе, а не искать возможности где-то там в Москве, в Санкт-Петербурге. И школа, прежде всего, она должна учить будущему, а не бесконечной отчетности или предметам, которые никогда не понадобятся. Здесь даже не выпад в сторону наличия фундаментального образования в школах, а о том, что мы с вами живем в мире, который меняется каждую минуту, который изменяется буквально на наших глазах, и нашим детям, которые в будущем становятся взрослыми людьми, уже сегодня они идут в школу, очень многое придется познавать на собственном опыте. Поэтому школа в том числе должна давать реальные знания. Безусловно, мы должны продолжать нашу Уральскую инженерную школу, развивать IT-образование, инженерные специальности, потому что именно это один из сильнейших блоков, которым славится наша с вами родная Свердловская область. Безусловно, мы здесь поддерживаем создание региональной системы оплачиваемых стажировок для студентов, для того, чтобы они могли найти свою первую работу без каких-либо проблем и действительно быть полезными в том месте, в котором они хотели бы работать. Мы предлагаем поддерживать колледжи и технопарки, потому что это именно те заведения, те образовательные заведения, где готовят настоящих специалистов в рабочих специальностях, но делать это по-новому, а не по устаревшим лекалам, которые мы видим. Конечно же, система грантов для молодых ученых, для предпринимателей, потому что это важно, и мы знаем, что именно наука делает нашу с вами страну и развивает, и продвигает ее вперед. И, конечно же, в школьной программе обязательно должны быть введены современные навыки, медиаграмотность, работа с искусственным интеллектом, потому что сегодня искусственный интеллект должен быть нашим помощником, нашим другом, а не врагом, которого почему-то мы демонизируем и думаем, что он все делает за нас. Мы никуда не уйдем от искусственного интеллекта, но правильно учиться ему мы должны. Ну и, наверное, последнее, потому что вижу, что кивает, время заканчивается. Мы предлагаем ввести право учителей на цифровой отдых для того, чтобы они имели право в свое свободное время от работы не заниматься тем, что отвечают на бесконечные сообщения в мессенджерах. Вот, наверное, часть нашей программы касается образования. В честь 1 сентября вам ее рассказала.
1: Спасибо большое. Вы свои два вопроса исчерпали друг другу. Давайте я вам позадаю вопросы. Раз Ирина Маратовна задела тему образования, есть нововведения, которые в том числе в Свердловской области мы наблюдаем. Например, введение оценок за поведение. Это только проект, 10 школ только по области. Как ваши партии к этому относятся? И что будет, если вы будете формировать образовательную программу, образовательное направление в Свердловской области? Ну, давайте сначала Николай Николаевич скажет.
3: Ну, вы знаете, я учился в школе, у нас были оценки за поведение, у нас были оценки с первого класса, и двойки, и тройки, и пятерки. Это мотивируется тем, что, ну, вроде как, ребенок очень деликатно воспринимает оценки до определенного уровня, и вот, видимо, ударяет по самооценке. Не знаю, вот честно, я учился, это было просто одно из правил, и, честно говоря, мне тогда было все равно. То есть, ну, здесь, видимо, какие-то психологи...
1: Если все равно, значит, не работает.
3: Это, ну, как бы, знаете, это больше похоже на сотрясание воздуха. Дело в том, что есть более важные вещи. Это, например, горячее питание в школах. Для каких-то категорий есть, для каких-то категорий нет, да? Само качество образования, да, чтобы оно хотя бы было чуть-чуть похожим на советское, потому что все знают, что советское образование было лучшим. Это не секрет. Мы от ЕГЭ и ОГЭ уже все устали. Сейчас обратно возвращаемся к тому, что человек должен думать не как машина. Эта машина должна думать как машина. А человек должен думать как человек. Он должен проявлять гибкость мышления, аналитические данные. Этому способствовала именно сама концепция советского образования. Вот на что нужно делать упор. А вот эти декоративные меры, давайте двойки, вместо двоек там будем писать плохо, а вместо четверок будем писать хорошо, ну, по большому счету, это имитация воздуха. Ну, будет такое обсуждение, ну, проявим свою позицию. Но я считаю, говорю, из того, что есть в рамках образования, это несущественные вещи. Это просто какой-то хайп ради того, чтобы подергать общество, посмотреть, как оно на это реагирует, и не более того. Спасибо.
1: Спасибо. Ирина Маратовна.
2: Отвечаю на ваш вопрос, как партия «Новые люди». Но я здесь, наверное, за всю партию отвечать не буду, но поскольку я являюсь ее представителем, скажу свое мнение. Я вижу, что проблема гораздо глубже. Если вы, ну, буквально вчера была новость, что до сих пор, по-моему, если не ошибаюсь, 6 тысяч мест бюджетных не были в России на сегодняшний день закрыты. Бюджетные...
1: 1600, если я правильно помню.
2: Это в Свердловской области или в России?
1: В России.
2: Да, ну, там чуть больше было, около 6%. В общем, большинство из них — это педагогические специальности. И когда мы говорим оценки за поведение, это просто спихнуть ответственность ответственность с того, что у нас учителя просто не успевают. Они, мы знаем, что учителя сегодня работают в 2-3 смены. Они ведут невероятное количество учеников за достаточно нищую зарплату. И, наверное, проблема лежит гораздо глубже, чтобы учитель действительно мог уделять внимание каждому ребенку. Для этого и существует в том числе федеральная программа партии «Новые люди», касается образования про единый оклад и про достойную оплату труда. И вопрос здесь даже не с точки зрения «давайте дадим всем денег, чтобы учителя были самыми богатыми». Вопрос не в этом. Мы предлагаем реальные механизмы того, а где на это взять денег. Но и вернусь. Здесь и вопрос полностью разрушенной психологической поддержки в школе, которая должна заниматься тем, чтобы не следить за поведением и даже не корректировать его, а общаться с ребенком, видеть в нем взрослого человека, видеть в нем личность, а не просто говорить «ай-яй-яй, мы тебе поставим двойку». Но и гораздо, я сама являюсь учителем. Да? 6 лет я преподавала обществознание и продолжаю даже этим заниматься.
1: И ваши часы сократили.
2: Ну, я не в школе преподавала, да, я была дополнительным педагогом. Но, тем не менее, очень много у меня коллег работают в школах. Во-первых, наверное, я перешла, что лучше, чем ставить оценки за поведение, лучше пересмотреть в целом школьные предметы. Что мы видим сегодня? Очень много предметов, которые, на наш взгляд, являются излишними. Это религиозные предметы, предметы некоторые уроки о важном, дополнительная военная подготовка и так далее. Мне кажется, я не говорю, что это не должно быть в школах. Я говорю о том, что это все прекрасно ложится в блок обществознания и других предметов, которые на сегодняшний день были сокращены. Сейчас обществознание преподается, если не ошибаюсь, с 8 класса. Учебники полностью переделаны, хотя именно этот предмет вмещал в себя все вышеперечисленное. Не нужно сокращать предметы, нужно просто пересматривать их к современным реалиям, к тому, что сегодня действительно какие навыки требуются в школах. Поэтому ответ на ваш вопрос. Относимся к оценкам за поведение очень негативно.
1: Хорошо, а как тогда обеспечивать безопасность в школе? Мы слышали за эти 2 дня, несколько было нападений в школах по всей стране, да, и Канск в Красноярском крае, в Подмосковье и так далее. Уже только год начался, мы уже встречаемся с тем, что школьники с ножами приходят в школы и пытаются напасть на учителей, на своих однокашек и так далее. Вот как и эту ситуацию исправить? Есть ли видение каком-нибудь, как хотя бы на уровне Свердловской области?
3: Ну, вот, хорошо. Быть, да. Смотрите, вот опять же, я вспоминаю опыт своей школы. Ведь у нас все-таки, мы знаете, я учился, но это были 90-е года, опасные года, но, тем не менее, никому в голову даже не приходило прийти в школу с ножом. А как вы думаете, почему так случилось? Я вам скажу почему. Потому что современное информационное общество дает людям ложные ценностные ориентиры. Вспомните те ценностные ориентиры, которые закладывались в молодежь в советское время. Это были добрые, позитивные, вечные ценности. Они говорили про справедливость. Они бы говорили про доброту. Ну вот если обобщать просто. Угу. Вот о чем речь. То есть человеку в голову даже не приходило. Не то, что не приходило. Охрана-то, по сути, в школах не нужна была. Зачем она нужна, если люди адекватные? Вот и все. А сейчас мы довели общество, довели наших детей до какого-то безумного состояния. Они смотрят там какие-то сумасшедшие компьютерные игры, я не знаю, там, которые, кстати, спонсируются, они, в том числе и на уровне, не буду говорить там кого, в общем, тоже высоких структур, так скажем. И которые транслируют негатив, которые перекладывают какое-то нездоровое поведение на детей. КПРФ, конечно, против. Это как раз вот там, где надо наводить...
1: У нас мы говорим про интернет. Свободу интернета.
3: Нет, мы-то говорим про что? Угу. Телеграм. Угу. Мы защищаем Телеграм. Мы про свободу переписки, про тайну переписки, тайну личной жизни. Понимаете, это же интернет интернету рознь. Угу. А здесь уже принципиально другие вещи. Это прошивка в головы человеческого сознания. И вот для того необходимо делать, чтобы людям даже в голову такие мысли не приходили. Потому что нож – это устройство порезать овощи на кухне.

0: страшных, ужасных фильмах. Это, на самом деле, уже давно-давно доказано, что игры являются всего лишь способом расслабления и отдыха, а не приводят к повышению жестокости. Это важно. Но когда давайте вопрос про безопасность в школах. Важно понимать, что безопасная школа, в целом школа, это не режимный объект. Это место свободы, компромисса, радости и знаний. И поэтому, конечно, должен работать нормальный пропускной режим, профессиональная охрана, но важно понимать, что сколько бы металлодетекторов мы не поставили, как если бы мы засунули камеры в каждый кабинет, который только есть, это не решает реальную проблему. Если мы с вами посмотрим на все вопросы, которые касаются безопасности в школах, прежде всего это идет от учеников, которые по каким-то причинам были обижены там, на своих одноклассников, на учителей. И поэтому здесь партия «Новые люди» конкретно предлагает пять пунктов того, как повышать безопасность. Я очень коротко скажу про нее. Прежде всего, конечно, профессиональная охрана вместо формальной вахты. Это понятно, что бабушка...
1: А денег где взять?
0: Здесь это нужно обращаться к вопросу, где взять в целом деньги на всю программу по образованию части. Но это долгий разговор. Да, в общем, да, есть просто ответ, где взять. Вот. И самое главное, мы предлагаем антибуллинговый протокол. Что это значит? Это значит, что, во-первых, не просто поговорили с классом, да, какой-то ситуации и забыли. Это обязательная фиксация повторяющейся травли. Это работа с ребенком, работа с родителями. Это сроки реакции. Это ответственный человек. Это все как раз прописано в нашем антибуллинговом законе. И если мы посмотрим по нормативам сегодня, должен приходиться один школьный психолог на 300 детей. А у нас с вами даже нет одного нормального школьного психолога, который не совмещает 10 школ, да, одновременно, на всю школу, где учатся 1000-2000 человек. И поэтому вернуть в школу, и это не так дорого стоит для бюджета на самом деле, система профессиональных школьных психологов, именно это и будет первый шаг к созданию школы доброты, комфорта, взаимодействия, компромисса, а не злости, ненависти и травли.
1: Спасибо большое. У вас есть по 2,5 минуты на заключительное слово.
2: Так.
1: Николай Николаевич.
2: Ну, я все равно хочу продолжить предыдущий вопрос.
1: Можете ответить в рамках.
2: Нет, да, я не парирую, я даже просто хочу понять, что вот просто люди, ну, те, кто постарше, прекрасно знают. Раньше дворы были все открытые, сейчас у нас все в заборах, да, везде камеры стоят. А количество негатива, оно все равно как будто бы возрастает. У нас все госучреждения уже практически режимные объекты. Свободно зайти нельзя, там стоит охрана. Да, опять же,
3: массовые
2: камеры.
3: Массовые мероприятия.
2: Да, ну, массовые мероприятия теперь тоже уже. То есть, огромные рамки металлодетекторов проверяют, смотрят и так далее. То есть, мы как бы попадаем в такой мини-концлагерь какой-то. Я уже даже не знаю, с чем это сравнивать. Ну, конечно, такого быть не должно. В советское время ничего этого не было. У нас на ЖД вокзале не так давно, можно сказать, вообще появились как таковые рамки. Я помню же, не так, ну, господи, ну, лет 10 назад ты на ЖД вокзал приезжаешь, садишься на поезд, уезжаешь. Сейчас нет, все посмотрим, все досмотрим. То есть, представляете, в какое общество... А дальше лучше не будет, чтобы вы понимали. Вот нужно поэтому прежде всего заниматься то, что называется, я бы сказал, прошивка в голове. В общем, уважаемые земляки, в заключение дебатов я хочу сказать две вещи. Во-первых, если вы сомневаетесь идти все-таки на голосование или нет, учтите, низкая явка – это то, чего ждет от нас с вами власть. Поэтому каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос в пользу «Единой России». Единственная альтернатива, которая работает, это, конечно же, КПРФ. Потому что КПРФ – это партия конкретных дел. Не могу из всех рассказать, но вот начал вначале. В газете, о которой я говорю, там как минимум 6 крупнейших наших достижений за прошедший период. А так еще по мелочи их там сотни будет. Призываю, хочу обратить вообще внимание, очень важно сделать на голосование, прийти именно 20 сентября, не 18, не 19, а 20, в последний день. И не на госуслугах голосовать, а вживую на избирательном участке. Потому что на каждом из них наши будут наблюдатели от КПРФ, и мы обязательно точно проконтролируем подсчет голосов. Это очень важно. Вы прекрасно понимаете, что с 18 до 19 числа бюллетени должны где-то храниться. Какой за ними контроль? Под вопросом. Поэтому приходим 20 сентября. И еще, я призываю посмотреть все-таки на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственные, кто отстаивали интересы жителей нашего региона в областной думе. Единственные голосовали в ваших интересах по всем принципиальным вопросам. И откликались на каждое обращение в наши приемные. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки. Поддержите Коммунистическую партию России. Вместе вернем России будущее. Спасибо.
1: Спасибо, Ирина Маратовна.
0: Дорогие друзья, у каждого из нас сегодня довольно простой запрос. Дайте нам наконец-то нормально жить и не мешайте делать нашу с вами жизнь лучше. Я не хочу вам обещать, что после выборов за один день исчезнут пробки, очереди к врачам, коммунальные аварии. Такие обещания мы с вами слышали очень много, звучат они красиво, но, к сожалению, жизнь от этого не меняется. Я вам предлагаю другое.

0: Вместе с партией «Новые люди» мы предлагаем менять сами правила. Чтобы за плохую работу был конкретный ответственный. Чтобы деньги региона работали на нас с вами, на жителей. Чтобы предпринимателю помогали расти, а не штрафовали его за рост. Чтобы жители сами влияли на развитие своих городов. А нашим детям они могли получить хорошее образование. Молодой человек построить карьеру здесь, в Екатеринбурге или в Свердловской области. Не думать, что все возможности находятся где-то там, далеко в Москве. Свердловская область сегодня уже сильная. Ей не нужно учить людей жить. Власть, безусловно, должна относиться к людям, как ко взрослым. Партия «Новые люди» – это партия понятных решений для нормальной жизни сегодня и завтра. Мы выступаем за Свердловскую область, где государство не мешает активным людям, бизнесу, семьям, городским сообществам, помогает им расти. Решения должны приниматься открыто, правила не меняться внезапно, цифровые технологии должны расширять возможность, а мы должны иметь реальное право голоса. Наша программа, она прежде всего про свободу жить, работать без лишних барьеров, о честных правилах, об открытой власти и о современной экономике. Принцип партии «Новые люди» достаточно простой. Люди важнее всего. Власть должна доверять людям, слышать их, создавать условия, в которых каждый может нормально жить, работать и строить будущее Свердловской области. Друзья, будем ждать вас на избирательных участках. Партия «Новые люди» номер 6 в избирательных бюллетенях.
1: Спасибо большое. Напоминаю, на радио «Си» были дебаты между представителями партий, которые идут на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Также напоминаю, что сами выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Приходите на избирательные участки. А сегодня в дебатах участвовала представительница партии «Новые люди» Ирина Виноградова и представитель партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Николай Николаев. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапное изменение в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит вас в тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданное событие или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске нас ждет хит «Анастейши», песня, которую можно назвать музыкальной историей о непростых взаимоотношениях с отцом, «Left Outside Alone». Слушаем также «Soul Asylum», а начнем золотую коллекцию с «Eurythmics» на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Анастейша на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Lighthouse Family Run, такая неторопливая, расслабляющая песня. А сейчас музыка, понятная без слов, Владимир Косма на радио Си.

0: В Тимбурге 9 вечера, вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Эния Флора Секрет на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, отличного всем нам осеннего вечера. Сегодня он у нас довольно прохладный, но завтра вроде как должно быть потеплее, до плюс 25, напомню в прогнозе. Саша Родригес на старте, а через минуту градусы, видимо, на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Я Денис Хованцев, депутат городской думы. 3 года каждый день мы вместе с вами решали вопросы нашего города. Сегодня я иду на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Я выдвинут от партии «Справедливая Россия». Мои цели неизменны. Новые школы и садики, чистые улицы, доступное жилье и защита прав граждан. Ваш голос – это реальные перемены.
3: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте Шиллер, чуть раньше Крис Ри, Looking for the Summer, песня, которая напомнит многим из нас о недавно ушедшем лете. А начнем золотую коллекцию на Радио Си с Bad Boys Blue.
2: Дочь из талисмана еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Шиллер на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше «Аха», группа откроет романтический вечер. Ну а сейчас на Радио Си Кенни Джи, замечательный американский саксофонист с мелодией «Going Home».

0: Тимбуке 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, четверг, 3 сентября. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 25.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Лени Кравец на Радио Си в романтическом вечере. Дальше Кристиан Леон Тью «История моей жизни». Этот хит буквально через полторы минуты. Сейчас же давайте узнаем, что сулят звезды, расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданное событие или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10. Днем в Екатеринбурге довольно комфортно.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л. Номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

На Радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в четверг, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем мелодию Timeless, Wise Hands. Пока-пока.

радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си. Юша.